0: Забытая аудиотехнология. Регрессивный результат. Винил.
1: Оставил. Оставил. Оставил. Верно. Верно. Верно.
0: Центр.
1: Пример 1. Часть А. Мононуклеоз.